0: It's a long, long night. I'm a long way from home. I'm a long way from home.
1: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
2: Lo mejor de cada verano en Summer Hits, Azul FM.